0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Дмитрий Кириченко Шавакара, Радим Атвартас Дебес Момсон, Армом Скалпос, Дмитрий Кириченко.
1: Дорогой Небесный Отец, благослови эту радиопередачу. Пускай Твое благословение обогащает и печали не приносит. Благослови каждого радиослушателя. Пускай небеса будут открыты. Пусть Слово Божие изменит наши жизни. Господь, те, кто будут слушать в записи, благослови их. Те, кто сейчас в машине,
2: Tos, kas tagad ir mašīnā,
1: Blagoslavī.
2: Svētī.
1: Kto šas doma u radioprijomnika.
2: Kas mājās ir pie radioaparāta.
1: Kasnīs každava.
2: Pieskaries katram.
1: I pus Isus būt vazvīlīčen.
2: Un lai Jēzus būt paaugstināts.
1: Amen.
2: Amen.
1: Druzjā, napaminaju, što eti peredači.
2: Draugi, es atgādinu, ka šie raidījumi
1: всегда есть в записи.
2: Vienmēr ir ierakstos.
1: И на сайте христианского радио можно прослушать.
2: Var noklausīties kristīgā radio mājaslapā.
1: И всегда приятно, когда кто-то звонит.
2: Vienmēr ir patīkami, ka kāds piezvana.
1: И мы не ищем себе какой-то благодарности или славы, вся слава принадлежит Иисусу.
2: Mēs nemeklējam sev pateicību, god viss gods pieder tam kungam.
1: Но всегда приятно.
2: Bet vienmēr ir patīkami.
1: Что кого-то это обогатило, благословило эта проповедь, эти молитвы.
2: Ka kādu ir svētījuši, darījuši bagāti.
1: Приятно получать обратную связь.
2: Ir patīkami saņemt atpakaļ.
1: И мой номер телефона для консультации молитв.
2: Un mācītāja tauriņu numurs konsultācijām un aizlūkšanām.
1: 20592797.
2: 20592797.
1: Если Господь расположит за нас молиться.
2: Ja tas kungs svērsīs jūs sirdis par mums
1: lūk. За меня, за Илзу.
2: Par mācītāju, par mani.
1: За работников христианского радио.
2: Par kristīgā radio darbiniekiem.
1: Вспоминайте в молитвах.
2: Пеменеть вас лукшина.
1: Драгоценные братья и сестры.
2: Дорогие брали
1: нас. Если Бог расположит сердце жертвовать, будем благодарны.
2: Пусть батейцы где скунг сверзись у сердца зедотом.
1: Наши богослужения проходят по воскресеньям.
2: Мус дико помнотек сведи нас.
1: В Сауришах 11:30.
2: Сауришу своим посос 30.
1: Это Буртнику 6.
2: Tas ir Burtnieku ielā 6.
1: И в Риге каждое воскресенье Бруненику 10 в 16:00.
2: Un Rīgā katru svētdienu Bruneika ielā 10 16:00.
1: Перед тем, как я поделюсь словом.
2: Pirms es dalīšos ar vārdu.
1: 20 сентября это уже не так далеко, это воскресенье.
2: Svētdien 20. septembrī tas nav pārāk tālu.
1: Будет евангелист, пастор из Киева.
2: Būs evangelists mācītājs no Kijevas.
1: Богдан Кинзерский.
2: Богдан Кирзерский.
1: Он молится за больных.
2: Viņš lūdz par slimajiem.
1: И это будет Рига, Бруненику 10, 17:00.
2: Un tas notiks Rīgā Bruņniekielā 10. 17.
1: 20. septembrī.
2: 20. septembrī.
1: И мы возвращаем проект, который мы называем ретрит или молитвенный выезд.
2: Un mēs atgriežamies pie projekta, ko mēs saucam par ретрит, jeb lūkšanu izbraukumu.
1: Он будет в Норкалне.
2: Un tas notiks Norkalnē.
1: 9. 10. октября.
2: 9. un 10. oktobrī.
1: Да, добро пожаловать.
2: Es aicinu.
1: Если появились вопросы.
2: Ja ir parādījušies jautājumi.
1: Да, звоните.
2: Tad zvaniet.
1: Помолимся.
2: Лūksim.
1: Небесный Отец.
2: Debesu Tēvs.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Нашего Господа.
2: Mūsu Kunga.
1: И нашего Спасителя.
2: Mūsu Pestītāja vārdā.
1: Благослови это слово.
2: Svētī šo vārdu.
1: Пусть Дух Святой.
2: Lai Svētais Gars.
1: Прикоснется.
2: Pieskars.
1: И слово изменит наши жизни.
2: Un vārds maina mūsu dzīves.
1: Во имя Иисуса.
2: Jēzus vārdā.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: Поговорим сегодня на тему.
2: Šodien runāsim par tēmu.
1: Как войти в Божий покой.
2: Kā ieiet Dievu mierā.
1: Поверьте, это актуально сегодня.
2: Un ticiet, man tas šodien ir aktuāli.
1: Так много стрессов.
2: Ir tik daudz stresa.
1: Сегодня очень популярны стали психологи.
2: Šodien ļoti populāri kļuvuši psihologi.
1: Но так хочется, чтобы более популярней был наш Господь Иисус Христос.
2: Bet tā gribētos, lai populārākas būtu mūsu kungs Jēzus Kristus.
1: Мы живем в стадии последнего времени.
2: Mēs dzīvojam pēdējo laiku stadijā.
1: Мы видим, что везде войны есть.
2: Mēs redzam, visur ir kari.
1: И это признаки последнего времени.
2: Un Tas ir pēdējo laiku pazīme.
1: Экономику лихорадит.
2: Экономику arī ir.
1: Много беженцев.
2: Ir daudz bēgļu.
1: И много мировых проблем.
2: Un ir daudz pasaules problēmas.
1: И люди живут в стрессах.
2: Un cilvēki dzīvo.

0: стресса.
1: И поверьте, это правда.
0: Un ticiet man, tā ir taisnība.
1: Потому я сегодня хочу поговорить о Божьем покое.
0: Tādēļ šodien es vēlos runāt par Dieva mieru.
1: Так как сейчас такой сезон.
0: Tagad ir tāda sezona.
1: Люди спешат.
0: Cilvēks steidzas.
1: У всех нет времени.
0: Nevienam nav laika.
1: Суета поглотила даже христиан.
0: Šī steiga ir aprijusi pat kristiešus.
1: Я смотрю на христианский мир.
0: Es skatos uz kristīgo pasauli.
1: И у людей нет времени на чтение слова.
0: Cilvēkiem nav laika vārdu lasīt.
1: На посещение воскресного служения.
0: Apmeklēt svētdienas dievkalpojumu.
1: Не про всех говорю.
0: Es nerunāju par visiem.
1: Но суета поглотила христианский мир.
0: Bet šī steiga ir norijusi kristīgo pasauli.
1: В это время нужно уединяться и побывать с Богом.
0: Un šajā laikā ir jāiet kaut kur malā un jābūt ar Dievu.
1: Еще раз повторюсь, иногда смотришь, даже христиане так бегут к психологам, а не к Богу.
0: Dažreiz skaties, kristieši tā skrīt pie psihologiem un nevis pie
1: Я
0: Dieva.
1: Я не против психолога.
0: Es neesmu pret psihologiem.
1: Но давайте прочитаем Псалом 61.
0: Bet izlasīsim 62. Psalmu.
1: 2, 3 и 6 стих.
0: 2, 3 un 6 pantu.
1: И псалмопевец говорит.
0: Un псалму дзīvesnieks saka.
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
0: Tiešām, mana dvēsele klusa sava svētcerē uz Dievu, no viņa nāk man palīdzība.
1: Только он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более.
0: Tiešām, viņš ir mans akmens kalns un mans palīgs, mans patvērums, es gan nešaubīšos.
1: Šestoj stih. Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на него надежда моя.
0: Un sestais pants, tiešām, esi klusa mana dvēsele, vērsdamās uz Dievu, jo no viņa nāk mana cerība.
1: Только Господь наш источник нашего покоя.
0: Un tikai tas kungs ir mūsu miera avots.
1: Прибегайте к Господу.
0: Skrienat pie tā kunga.
1: Пускай Бог даст тебе желание и жажду искать его лица.
0: Lai tas kungs tev dod vēlēšanos un slāpes meklēt viņu vaigu.
1: Враг пытается украсть мир из сердца.
0: Ienēnīgs mēģina nozakt mieru sirdī.
1: Stresi na rabote.
0: Ir stresi darbā.
1: У кого-то дома.
0: Kādam arī mājās.
1: Люди боятся, что что-то произойдет неприятное.
0: Cilvēki baidās, ka kaut kas nepatīkams notiksies.
1: Но только в Божьем присутствии.
0: Bet tikai Dieva klātbūtnē.
1: Мы можем быть в нормальном состоянии.
0: Mēs varam būt normālā stāvoklī.
1: Или в правильном состоянии.
0: Ja pareizā stāvoklī.
1: Потому посмотрите, как насколько сатана, враг, он хочет украсть этот шалом.
0: Tad ir skatāties, cik ļoti sādans mūsu ienēdnieks mēģina nozakt mums šo šalomu.
1: На самом деле, многие из нас мечтают быть в состоянии мира.
0: Patiesībā ļoti daudz no mums cenšas sapņo būt šajā miera stāvoklī.
1: Ну, что такое Божий покой?
0: Bet kas ir Dieva miers?
1: Вот это еврейское слово шалом.
0: Ebreju vārds šalom.
1: Бог посылает мир.
0: Dievs sūta mieru.
1: Это состояние уверенности, доверия Богу.
0: Un tā ir tāda pārliecība. Pārļaušanās uz Dievu.
1: И мы должны к этому стремиться.
0: Un mums pēc tā ir jācenšas.
1: Прообраз Божьего покоя показано в Бытие во 2 главе, 2 и 3 стих.
0: Atās, kāds ir Dieva miers, parādīts 1. Mūzes grāmatā, 2. Nodaļā, 2. un 3. Pantā.
1: И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые делал.
0: Un Dievs pabeidza 7. Dienā savu darbu, ko viņš bija darījis, un atdusējās 7. Dienā no visas sava darba, ko bija darījis.
1: И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо в онный день почил от всех делов своих, которые Бог сотворил и создал.
0: Un Dievs svētīja 7. Dienu un iesvētīja to, jo viņš tenī atdusējās no visa sava darba, ko radīdams bija darījis.
1: Даже у Бога был день такого шабата, так скажем.
0: Pat Dievam bija diena, tāds sabata diena.
1: Когда он работал и успокоился.
0: Kad viņš nomierinājās no darbiem.
1: И я понимаю, что у кого-то такой график.
0: Es saprotu, kādam var būt tāds grafiks.
1: И он крутится, как белка в колесе.
0: Un viņš kustās kā vāvera ritenī.
1: Но если Господь успокоился и вошел в покой.
0: Bet ja kungs nomierinās un iegāja mierā.
1: То и
0: мierā,
1: нам надо иметь день покоя.
0: Tad arī mums ir jābūt kādai miera dienai.
1: Я действительно верю, что всем нам надо время успокоения, уединения от суеты жизни.
0: Es patiešām ticu, ka visiem mums vajag nomierināšanās laiku no ikdienas steigas.
1: В псалмах Господь говорит неоднозначно «Остановитесь».
0: В псалмах tas kungs viennozīmīgi saka «Apstājieties».
1: И это 45-й псалом 11-12.
0: Un tas ir 46-ais psalms 11-ais un 12-ais.
1: «Остановитесь и познайте, что я Бог, и буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил, с ними заступник наш, Бог Иакова».
0: Rimstieties un atzīstiet, kad es esmu Dievs, cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli. Tas kungs Cebots ir ar mums mūsu stiprā. Klints ir Jēkaba Dievs.
1: Я верю, что нам нужны эти остановки.
0: Es ticu, ka mums ir vajadzīga šī apstāšanās.
1: Иногда, чтобы сделать анализ жизни.
0: Dažreiz, lai analizētu dzīvi.
1: Не сбился ли наш прицел?
0: Vai mūsu mērķis nav novirzīts?
1: Следуем ли мы за Христом?
0: Vai mēs sekojam Kristum?
1: Вот потому мы делаем этот ретрит или вот это уединение, молитвенный выезд этот.
0: Tādēļ mēs organizējam šo retrītu, jo ir lūkšana izbraukuma.
1: Это те моменты, когда мы анализируем своё духовное состояние.
0: Un tie ir tie momenti, kad mēs analizējam savu garīgo stāvokli.
1: Один служитель сказал очень мудрую вещь.
0: Kāds kalpotājs teica ļoti gudru lietu.
1: Остановка в Божьем присутствии или перезагрузка.
0: Apstāšanās Dieva klātbūtnē ir pārlādēšana.
1: Для того, чтобы потом более эффективнее служить Господу.
0: Ir tādēļ, lai pēc tam efektīvāk kalpot tam kungam.
1: Я вообще верю, когда вот эти остановки происходят.
0: Un es ticu, tad, kad notiek šī apstāšanās.
1: Бог показывает, где-то обличает, дает что-то новое направление.
0: Dievs parāda, kaut kur pamāca, dod kādu jaunu virzienu.
1: У меня родственники живут и в Украине, и в Израиле.
0: Man radinieki dzīvo gan Ukrainā, gan Izraēlā.
1: И хочу вам сказать, в этих двух странах
0: gribu teikt šajās divās valstīs
1: идёт война.
0: Ir kari.
1: Для чего я так говорю?
0: Kad es to saku.
1: И вот когда мои родственники звонят из Украины, из Израиля.
0: Kad man radinieki zvan vai no Ukrainas, vai no Izraēlas.
1: Я чувствую, как они живут в состоянии вот трепета, состоянии страха.
0: Es jūtu, kā viņi dzīvo tādos baiļu stāvoklī.
1: Я вспоминаю этот звонок моих родственников, когда была иранская война, когда Хамас бомбил.
0: Es atceros, kad zvanīja mani radinieki, kad bija Irāns kars, kad Hamas bombardē.
1: Мои другие родственники из Киева звонили, тоже эти дроны летят.
0: Man citi radinieki no Kievas zvanīja, tad, kad drons lidoja.
1: Я сейчас не лезу в политику.
0: Es tagad ne
1: politikā. Я просто слышу этот голос в телефонном звонке своих родных.
0: Es vienkārši dzirdu telefonu zvanā šau radinieku balsi.
1: Война – это состояние стресса.
0: Karš – tas ir stresa stāvoklis.
1: И представляете, был такой случай одной из моих родственниц, которые в Киеве.
0: Iedomājieties, tāds notikums bija ar kādu maniem radinīciem, kas ir Kijevā.
1: Я им звоню после одной из атак.
0: Pēc viena uzbrukuma es zvanu viņiem.
1: Я говорю, ну как вы?
0: Es jautāju, ну kā jūs?
1: Они говорят, слава Богу, остались живы.
0: Viņi saka, paldies Dievam, palikām dzīvi.
1: Вот окно было открыто.
0: Локс бы отверт.
1: Они довольно высоко живут.
0: Viņi diezgan augstu dzīvo.
1: И на окне была вот эта сетка, вот это от комаров, от мух. Вот
0: un tur bija tīkls priekšā, priekš mušām un
1: и настолько
0: modiem.
1: Сильно дрон попал в дом.
0: Un дрон tik spēcīgi ienāca mājā trāpīt.
1: Что кошка, которая сидела,
0: Катис, кас седея.
1: Да, она просто так отпрыгнула от этой волны прямо вот в эту сетку.
0: Viņa no šī trieciena viļņa tā kā ielidoja tajā tīklā.
1: Если бы этой сетки не было бы, вот эта кошка бы, она бы просто, ну, погибла бы.
0: Ja nebūtu šī tīkliņa, tad kaķis būtu aizgājis
1: bojā. Вообще, для чего я это рассказываю?
0: Kādēļ es to stāstu?
1: Когда мы живем в спокойной нашей Латвии.
0: Tad, kad mēs dzīvojam mūsu mierīgajā Latvijā.
1: Где не рвутся бомбы.
0: Kur bumbas nesprākst.
1: Где Божий мир.
0: Kur ir Dieva miers.
1: И нам надо молиться, чтобы этот покой был в нашем доме.
0: Mums ir jālūdz, lai šis miers būtu arī mūsu namos.
1: Но вот реально психика у людей реально испорчена.
0: Bet reāli cilvēkiem psihika jau ir sabojāta.
1: И мне нравится вот это место писания, которое находится в третьем царств 5-4.
0: Un man patīk tā rakstuvieta, kas ir pirmā ķēniņa grāmatā 5-4.
1: Я хочу это говорить для Латвии.
0: Un es to vēlos teikt Latvijai.
1: Ныне же Господь мой даровал покой отовсюду. Нет противника, нет более препон или преград.
0: Un viņam bija miers no visiem saviem ienaidniekiem visapkārt.
1: Господь даровал покой.
0: Tas kungs dāvināja mieru.
1: Как классно, когда ты можешь проснуться, и у тебя мир в сердце.
0: Tas ir tik labi, ka tu vari pamosties, un tev sirdī ir miers.
1: Драгоценные, цените, что мир в нашей стране.
0: Dargi, vērtēji to augstu, kad miers ir mūsu zemē.
1: И даже когда приходят какие-то стрессовые ситуации.
0: Un tad, kad atnāk kādas stresa situācijas.
1: Включайте прославление.
0: Ieslēdziet slavēšanu.
1: Можно найти его в Ютубе.
0: Tu vari atrast Ютубе.
1: В Фейсбуке.
0: Vai Фейсбука.
1: Сейчас это доступно.
0: Tagad tas ir pieejams.
1: Вот состояние депрессии боится помазанного прославления.
0: Депресии ставок бистис но свадить славешенство.
1: Крови Христа.
0: Но Крист сам.
1: Имени Христа.
0: Но Крист сварда.
1: И помазанных молитв.
0: Он свадит нас айзлукшен.
1: Когда это есть у нас?
0: Тогда это смумс ир.
1: Тогда Господь благословляет.
0: Тогда скунгс святый.
1: Тогда шалом.
0: Tad šalom.
1: Когда Израиль был непослушен Господу.
0: Un tad, kad Izraels bija nepaklausīgs tam kungam.
1: Посмотрите, что произошло, об этом пишет книга к евреям, 4 глава.
0: Un par to raksta ebreju vēstules 4. Nodaļa.
1: Очень удивительное место писания.
0: Ļoti īpaša rakstu vieta.
1: Вот, Израиль это всегда прообраз для нас.
0: Izraels mums tā kā piemērs vienmēr.
1: И тут тоже о покое.
0: Un te arī runa par mieru.
1: Čitājam s 5. 6. Stihā.
0: Lasam 5. 6. Pantu.
1: Еще здесь не войдут в покой мой.
0: Un tiem nebūs ieiet man adusā.
1: Итак, некоторым оставшимся войти в него, те, которые прежде возвещено и не вошли в него, и не за непокорность.
0: Kad nu dažiem atliek tani ieiet, bet nepaklausības dēļ nav iegājuši tie, kam vispirms evaņģēlijas pasludināts.
1: И там в шестом мы не будем читать, там говорится о ожесточении сердца.
0: Тут же талак ари пар сердца обцетинашену.
1: Драгоценные, когда Бог забирает покой.
0: Дорогие, когда Диос паням ност миру.
1: Когда есть неверие.
0: Когда нетициба.
1: Непокорность и упорство.
0: Непоклявиба ун спитиба.
1: И в пятом стихе говорится, не войдут в мой покой.
0: Ун пиктя панта текст тем не бусиет
1: мадам. Бог может забрать покой из-за непокорности.
0: Диос ир паням ност миру, непоклявибс дель.
1: Неверие и упорство.
0: Нетицибс дель ун спитибс дель.
1: Как же войти в Божий покой?
0: Ка иет Диев мира?
1: Первое, покаяние.
0: Пирмайз грек, но жало.
1: Я верю, что периодически мы должны просматривать свое сердце и в конце дня говорит Господь, где погрешил, прости.
0: Nesticu, ka mums ir periodiski jāpārskata savas sirds un dienas beigās jāsaka, kungs parādi, kur es esmu grēkojis.
1: И сейчас я хочу отойти чуть-чуть в сторону от проповеди.
0: Un tagad mazliet es gribu atkāpties no svētrunas.
1: И помолиться за вас.
0: Un lūgt par jums.
1: Дорогой Господь.
0: Dārgais kungs.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Jēzus Kristus vārdā.
1: Если мы в чем-то погрешили.
0: Ja mēs kaut kur esam grēkojuši.
1: А я знаю, что погрешили.
0: Bet es zinu, ka esam grēkojuši.
1: Прости нас.
0: Piedod mums.
1: И пусть наша вера возрастет после покаяния.
0: Un, lai pēc grēka nožēlas mums ticība aug.
1: Мы признаем свои грехи.
0: Mēs atzīstam savus grēkus.
1: И принимаем Божью благодать.
0: Un pieņemam Dieva žēlastību.
1: Во имя Иисуса.
0: Jēzus vārdā.
1: Аминь.
0: Аминь.
1: Покой приходит после покаяния.
0: Мирs atnāk pēc grēka nožēlas.
1: На протяжении своей христианской жизни, когда я каялся за что-то, приходил мир.
0: Savā kristīgās dzīves laikā, kad es esmu nožēlojis grēkus par kaut ko, tad atnāca mirs.
1: Вот еще через что приходит покой.
0: Лук, вилка, царку отнак мирс.
1: Послушание и изучение Слова Божьего.
0: Паклаусība un Dieva vārds pētī.
1: И, конечно, применение слова.
0: Un, protams, vārda arī lietošana.
1: Потому мы с этого четверга начинаем разбор слова.
0: Un tad mēs no šīs ceturtdienas sākam
1: в Риге на Брунинику 10.
0: Брунинекела 10. Рига.
1: По четвергам 18:00.
0: Ceturtdienās 18:00 spētīt Dieva vārdu.
1: Послушание приходит через через применение слова Божьего.
0: Paklausība nāk lietojot Dieva vārdu.
1: Следующее.
0: Nākošais.
1: Доверять Господу каждый день.
0: Uzticēties tam kungam katru dienu.
1: Осознание, что Бог контролирует всё.
0: Apzināties, ka Dievs visu kontrolē.
1: Не люди контролируют всё.
0: Не jau cilvēki visu kontrolē.
1: Иногда смотришь, ты думаешь, наверное, политики всё контролируют.
0: Dažreiz skaties, un tev liekas, politiķi varbūt visu kontrolē.
1: Навуходоносор тоже так думал.
0: Nebukadnecars arī tā domāja.
1: И другие цари в Библии так думали.
0: Un citi ķēniņi Bībelē arī tā domāja.
1: Ирод там хвалился в Новом Завете, думал, что он контролирует всё.
0: Ērots jaunajā derībā lielajās domāja, ka visu kontrolē.
1: Nu, Bog visu kontrolē.
0: Bet Dievs visu kontrolē.
1: Отдых в Господе.
0: Atpūt kungā.
1: Вот у евреев реально есть вот этот день, когда они стараются ничего не делать, этот шаббат.
0: Ebrejiem ir šī diena, kad reāli viņi neko necenšas nedarīt, sabats.
1: Нам нужен этот отдых.
0: Mums ir vajadzīga šī atpūta.
1: Если у вас этого нет, просите у Бога, чтобы Бог дал благодать, и у вас были такой день.
0: Ja jums tas nav, tad lūdziet, lai Dievs dod žēlstību, jums būtu tāda diena.
1: Вообще, почему нужно войти в Божий покой?
0: Kādēļ jāiet Dievu mierā?
1: Господь хочет, чтобы мы жили в гармонии с Ним.
0: Tas kungs vēlās, lai mēs dzīvojam harmonijā ar Viņu.
1: невозможно в состоянии страха, суеты и стресса слышать голос Божий.
0: Nav iespējams dzirdēt Dievu valsti baiļu, steigas un stresa apstākļos.
1: Если хотите покой, это доверие Божьей воли и уверенность в его действиях.
0: Ja vēlties miers, tas ir paļaušanās uz Dieva gribu.
1: И я действительно верю,
0: es patiešām ticu,
1: что находясь в покое Господа,
0: atrodoties tā Kunga mierā,
1: Бог усмотрит все остальные сферы.
0: Dievs sakārtos arī vispārējās sfēras.
1: Сколько раз я слышал и от христиан слышал.
0: Cik reizes esmu dzirdējis no kristiešiem.
1: Если я сам не сделаю, кто за меня сделает?
0: Ja pats es neizdarīšu, kas manā vietā izdarīs?
1: Мне жаль людей, которые на 3-4 работах.
0: Man ir žēl to cilvēku, kas strādā 3-4
1: darbos. Это мечта купить яхту, купить новую машину.
0: Un viņiem ir sapnis nopirkt jahtu vai jaunu mašīnu.
1: И постоянная жизнь в стрессе.
0: Un visu laiku dzīvot stresā.
1: Сколько таких свидетельств?
0: Cik daudz ir tādu liecību?
1: У нас один брат ходит в Галезерс по палатам и молится за людей.
0: Mums ir kāds brālis, kas Galezerā iet pa palātām un lūdz pa cilvēkiem.
1: Он прошел эти курсы, у него есть разрешение.
0: Viņš ir izgājis kursu, viņam ir atļauja.
1: Он говорит, пастор, я вижу столько судеб.
0: Viņš saka, mācītājs, redzu tik daudz likteņu.
1: Четвертая стадия рака.
0: Ceturtā stadija vēzim.
1: И человек понимает, что уже ни яхты, ни машины не нужны.
0: Un cilvēks saprot, ka vairs nevajag ne jahtas, ne mašīnas.
1: У кого-то мечта дома, это вроде бы все неплохо.
0: Kādam ir sapnis par māju, tas viss jau nav slikti.
1: Но если это все, как белка в колесе, когда человек крутится.
0: Bet ja tas ir viss un cilvēks riņķo kā bāveri ritenī.
1: То все это не нужно.
0: Tad tas viss nav vajadzīgs.
1: И то, с чего я начал, что я скажу сейчас еще раз.
0: Un ar ko es sāku, es vēlreiz teikšu.
1: Только в Боге успокаивается душа моя.
0: Tiešām man dvēseli klusa savā svētcerē uz Dievu.
1: Если Бог своему израильскому народу дал шаббат один день, чтобы хотели имели покой на неделе.
0: Ja Dievs Izraēla tautai deva šo sabatu, lai vismaz vienu dienu viņi būtu mierā.
1: Может быть, тебе тоже нужен такой день.
0: Varbūt tev arī vajadzīga šāda diena.
1: Братья и сестры,
0: брали нас.
1: Желание, чтобы вы освободились от страхов, от забот и доверяли Господу.
0: Man ir vēlēšanās, lai es atbrīvotos no bailēm, no steigas un no uztraukumiem un rūpēm un uzticēties.
1: Матфея 11:28 говорит: "Придите ко мне, труждающиеся и обременённые, и я успокою вас".
0: Jēzus Mateja evaņģēlijā 11:28 sakiet: "Nāciet šurp pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt".
1: Мы живём во время, когда человеку всё труднее найти этот покой.
0: Mēs dzīvojam tajā laikā, kur cilvēkiem arvien grūtāk ir atrast šo mieru.
1: В мире действительно неспокойно.
0: Pasaulē patiešām ir nemiers.
1: В обществе неспокойно.
0: Sabiedrībā ir nemiers.
1: Сегодня статистика в семьях очень неспокойна, много разводов.
0: Arī statistika par ģimenēm parāda, ka ir ļoti nemierīgi daudz šķiršanās.
1: В экономике неспокойно.
0: Ekonomikā nav miera.
1: Если посмотреть новости целый день.
0: Ja visu dienu klausīties ziņas.
1: Я хочу вам сказать, это будет причиной для страха.
0: Es vēlos teikt, tas jau būs iemesls bailēm.
1: Появляются мысли.
0: Rodas tādas domas.
1: А будет ли война завтра в Латвии?
0: Vai rīt Latvijā nebūs karš?
1: И люди живут в этом страхе.
0: Un cilvēki dzīvo šajā bailēs.
1: И ситуация действительно неспокойная.
0: Un patiešām situācija nav mierīga.
1: Но наш Господь Иисус Христос.
0: Bet mūsu Kungs Jēzus Kristus.
1: Говорит: "Мир мой даю вам".
0: Un saka: "Es dodu jums savu
1: не
0: mieru".
1: Не так, как этот мир я даю вам.
0: Ne tā, kā šī pasaule es jums dodu.
1: Покой Божий.
0: Dievu miers.
1: Это не отсутствие проблем.
0: Tas nav tā, kad nav problēmas.
1: Problēmi būtu žizni, это реальное.
0: Dzīvē būs problēmas, tas ir reāli.
1: Но при всем при этом можно иметь покой.
0: Bet pie visa tā var būt miers.
1: Один мой друг проповедник сказал однажды так.
0: Kāds mans draugs sludinātājs reiz teica.
1: Проблема у тебя проблема.
0: Проблема, tev ir проблема.
1: Вообще Иисус не обещал нам жизнь без бурь.
0: Jēs mums nav apsolījis dzīvi bez vētra.
1: Būri būtut.
0: Vētras būs.
1: В семье.
0: Gan ģimenē.
1: Со здоровьем.
0: Gan ar veselību.
1: Финансы.
0: Финансес.
1: Но если Иисус в твоей лодке.
0: Bet ja Jēzus ir tavā laivā.
1: Буря утихнет.
0: Tad vētra norims.
1: Покой начинается с понимания, что Бог в твоей лодке.
0: Мир сакс ar izpratni, ka Dievs ir tavā laivā.
1: Если Христос рядом.
0: Ja Kristus ir blakus.
1: Чего тревожиться?
0: Par ko uztraukties?
1: А даже если что-то такое, ну, умрёшь.
0: Ну, bet ir kaut kas notiks, piemēram, tu
1: numies. Ну, Господу пойдёшь.
0: Tu aizies pie tā Kunga.
1: Это тоже хорошо.
0: Tas arī ir
1: не
0: labi.
1: Не бойтесь смерти.
0: Не байдитесь, но
1: нас. Иисус сказал, смерть Где твое жало, ад, где твоя победа?
0: Jēzus teica, Elle, kur ir tavs dzelonis, nāvi, kur tava uzvara?
1: Božī pakoj prihodit, kada mēs pierastajam pytātsa vse kontrolirovat.
0: Dievu miers atnāk tad, kad mēs beidzam visu censties kontrolēt.
1: Takoj ošišenie, što ty takoj vot vse ty должен znāt, za vseh atvečāt.
0: Liekas, ka tev ir par visu jāzinu, par visu jāatbild.
1: Если хотите рецепт Божьего покоя, это Филиппийцам 4:6-7.
0: Vēlties recepte Dievu mieram ir Filipiešiem 4:6-7.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, шалом Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе.
0: Nezūdieties ne paz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā, un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu.
1: Pakoj Božiņi nevazmožen bez davērija nebestam Otcu.
0: Dieva miers nav iespējams neuzticēties debes tēvam.
1: Если хотите.
0: Ja vēlties.
1: Самая глубокая основа покоя Божьего.
0: Pats dziļākais pamats Dieva mieram.
1: Это крест Иисуса Христа.
0: Ir Jēzus Kristus krusts.
1: Именно на кресте.
0: Tieši pie krusta.
1: Он взял твой страх.
0: Viņš paņēma tavas bailes.
1: И произошёл обмен.
0: Un notika apmaiņa.
1: Как же сохранять покой каждый день?
0: Kā saglabāt šo mieru katru dienu?
1: Меньше кормите свой страх.
0: Mazāk barojiet savas bailes.
1: Плохими новостями.
0: Ar sliktām ziņām.
1: Больше пребывайте в слове.
0: Vairāk esat
1: больше
0: vārdā.
1: Больше в молитве.
0: Vairāk lūkšanā.
1: А начни-ка благодарить.
0: Sāc pateikties.
1: Не позволяйте страху украсть то, что Бог приготовил завтра.
0: Neļaujiet bailēm nozagt to, ko Dievs sagatavojis rītdienai.
1: Да, дорогие ценные друзья.
0: Jā, dargie draugi.
1: Мы не знаем того, что может произойти завтра.
0: Mēs nezinām, kas rīt notiks.
1: Но я хочу обратиться к вам.
0: Bet es vēlos pie jums griezties.
1: Помолиться с вами.
0: Lūgt ar jums kopā.
1: Если хочешь, скажи со мной вместе.
0: Ja vēlies, atkārto.
1: Отец. Во имя Иисуса.
0: Jēzus Kristus vārdā.
1: Я не знаю, что будет завтра.
0: Es nezinu, kas būs rīt.
1: Но я знаю, кто держит моё завтра.
0: Bet es zinu, kas tur savās rokās man rītdienu.
1: Я не понимаю, что со мной происходит.
0: Es nezinu, kas ar manīm notiek.
1: Но я доверяю тебе.
0: Bet es uzticos uz tev.
1: Я отдаю тебе мой страх.
0: Es atdodu tev savas bailes.
1: Я отдаю тебе мою семью.
0: Es atdodu tev savu ģimeni.
1: Я отдаю тебе моё будущее.
0: Es atdodu tev savu nākotni.
1: Я отдаю тебе мои обстоятельства.
0: Es atdodu tev savus apstākļus.
1: Я отдаю тебе что? То, что я не могу изменить.
0: Es atdodu tev to, ko nevaru mainīt.
1: Я принимаю твой шалом.
0: Es pieņemu tavu šalom.
1: Мир Христа.
0: Kristus mieru.
1: Потому что ты со мной.
0: Jo tu esi ar mani.
1: А если ты со мной.
0: Bet ja tu esi ar mani.
1: Мне нечего бояться.
0: Man nav no kā baidīties.
1: Во имя Иисуса.
0: Jēzus vārdā.
1: Amen.
0: Amen.
1: Будьте благословенны.
0: Esat svētīti.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Дмитрий Кириченко. Церковь Царства Божия шевакара рэдима отвертас дебес мумс и нормумс калпоя. Дмитрий Кириченко, но драудз дио волстейба.
3: Дарба дену вакарос, ик вакара свэтбрижос. Мацитая излукс пар юсу вайдзībам. Тас иснегт мумс варат пизвенот паталруни 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.